твоя уже замкнёт. Твой мой, мой твой. Et la musique qui me revient encore, encore et encore, la nuit.